0: болды.
1: Четыре часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
2: Good night. Best.

want a good music? Best in the air.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1900 году, на воду для испытаний был спущен крейсер «Аврора», тот самый, знаменитый. Именно ему предстояло участвовать в русско-японской Первой мировых войнах, именно с него прозвучал сигнальный выстрел к штурму Зимнего дворца. Его орудия защищали Ленинград во время блокады. Сейчас крейсер можно осмотреть на его вечной стоянке в Петербурге. Стоит вспомнить, что «Аврора» — это не только сигнальщик пролетарской революции, но и своеобразный пионер во взаимоотношениях между властью, то есть офицерством, и народом, то есть матросами. Дело в том, что во время стоянки в Маниле, где крейсер проводил ремонт после Цусимского сражения, матросы, сходившие на берег, узнали из местных газет о восстании на броненосце «Потемкин». Но толком никто ничего не знал, и, как говорят, в низах начались брожения. Два офицера позволили себе рукоприкладство по отношению к матросам. Тогда, по приказу контр-адмирала Энквиста, который держал флаг на «Авроре», офицеры эти были подвергнуты дисциплинарному взысканию. В свою очередь, матросам была доставлена русская газета и дана для прочтения, а офицеры переводили содержание американских газет. Естественно, всех интересовали статьи, посвященные восстанию на броненосце «Потемкин». В результате интерес моряков, матросов к событиям был удовлетворен. Офицерство, поскольку не боялось дискуссии, сняло остроту этой темы, и выяснилось, что сладок всегда именно запретный плод. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Да ты с ума сошла.
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков, вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1900 году, на воду для испытаний был спущен крейсер «Аврора», тот самый, знаменитый. Именно ему предстояло участвовать в русско-японской Первой мировых войнах, именно с него прозвучал сигнальный выстрел к штурму Зимнего дворца. Его орудия защищали Ленинград во время блокады. Сейчас крейсер можно осмотреть на его вечной стоянке в Петербурге. Стоит вспомнить, что «Аврора» — это не только сигнальщик пролетарской революции, но и своеобразный пионер во взаимоотношениях между властью, то есть офицерством, и народом, то есть матросами. Дело в том, что во время стоянки в Маниле, где крейсер проводил ремонт после Цусимского сражения, матросы, сходившие на берег, узнали из местных газет о восстании на броненосце «Потемкин». Но толком никто ничего не знал, и, как говорят, в низах начались брожения. Два офицера позволили себе рукоприкладство по отношению к матросам. Тогда, по приказу контр-адмирала Энквиста, который держал флаг на «Авроре», офицеры эти были подвергнуты дисциплинарному взысканию. В свою очередь, матросам была доставлена русская газета и дана для прочтения, а офицеры переводили содержание американских газет. Естественно, всех интересовали статьи, посвященные восстанию на броненосце «Потемкин». В результате интерес моряков, матросов к событиям был удовлетворен. Офицерство, поскольку не боялось дискуссии, сняло остроту этой темы, и выяснилось, что сладок всегда именно запретный плод. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Моторадио представляет.
1: Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT-Moto Новороссийск в рубрике «Мотодвижение Юга России».
2: Всем привет, дорогие мотобратья и мотосестры. В эфире школа водительского мастерства GT-Moto на волнах Моторадио. И я ее ведущий Сергей Гвардин. В этот раз я буду вести наш эфир один, потому что мой друг и коллега Андрей Псиш уехал в очередную поездку. Ну а в прошлом месяце мы вернулись из Крыма, где катались целую неделю. В нашем обучающем туре по Крыму было не только безумно красиво, но и крайне полезно касательно приобретения новых навыков и закатки площадочных в боевых реальных условиях. А местами было довольно сложно. В нашей мотошколе все начинается с отработки практики на нашей тренировочной площадке. И навыки, полученные при езде между конусов в некоторых упражнениях, очень сильно нам пригодились. Но вернемся к нашему туру. Первый сложный участок ждал нас у подножья горы Ай-Петри. Представляет он из себя 22 километра серпантинов, ведущих то по сосновому лесу, то по узкой полоске асфальта, где с одной стороны скала, а с другой пропасть. Как говорится, красота – страшная сила. Следы на бетонных ограждениях недвусмысленно намекают, что стоят они здесь отнюдь не просто так. Кстати, качество покрытия сейчас здесь довольно превосходное. Пару лет назад было значительно хуже. Ширина дорожного полотна едва позволяет разъехаться двум автомобилям. Если это не вызывает особых трудностей на прямой, то на 180-градусных поворотах некоторым это щекочет нервы. Важнейшими аспектами для безопасного прохождения узких крутых поворотов являются выбор верной траектории, непрерывная тяга на протяжении всего маневра при подъеме, использование трейлбрейкинга при спуске и правильный взгляд в сторону выхода из поворота. Траектория в этом случае должна быть обязательно с поздним апексом, то есть вы должны заглянуть за поворот максимально поздно, начав сам маневр. И тут мы должны вспомнить, что мотоциклом управляет наш взгляд. Если нам надо круто влево и вверх, то смотреть вы должны круто влево и вверх, и никуда иначе. Ни в коем случае не опускайте глаза вниз под колесо или в обочину. И, конечно же, ни в коем случае не срезайте угол поворота. Встречка крайне быстро и в одностороннем порядке остудит ваш пыл. И тут мы возвращаемся к теме езды в тяге с использованием заднего тормоза и сцепления. Ведь мотоцикл стабилен на малой скорости только тогда, когда на заднем колесе присутствует крутящий момент от мотора. Не бойтесь заезжать в поворот широко. Чем меньше наклон и скорость, тем меньше шанс словить лоусайд, наехав на щебень или песок, заботливо принесенный перед вами с обочины приезжими туристами на автотранспорте. Если в левом повороте в горку сложности возникают редко, то в правом на 180-градусном намного чаще. Думаю, все видели видеоролик из Альп, где мотоциклисты нелепо и глупо падают в такой ситуации по различным причинам на практически нулевой скорости. Порядок наших действий таков. Наметьте траекторию, держитесь около разделительной полосы, выберите необходимую тягу. Разверните голову минимум на 90 градусов, разверните плечи немного вправо, убедитесь в отсутствии едущих сверху по вашей полосе. Начните поворот, смотря максимально далеко по траектории движения. В апексе поворота плавно добавьте газ. Ни в коем случае не смотрите себе под колесо. Гарантируем, что в подобном случае вы сразу шлепнетесь. При спуске вниз в подобных крутых поворотах обязательно использование трейлбрейкинга и навыков контрсвешивания. Но об этом мы расскажем вам в наших следующих выпусках. А во второй части нашей программы мы хотим рассказать о горе Ай-Петри, но уже не как профессиональные пилоты, а как опытные мотобомжи, простите, мототуристы. Айпетри – это одна из самых известных гор Крыма, расположенная над южным берегом недалеко от Ялты. Высота вершины составляет 1234 метра. Это место известно своими красивейшими зубцами, канатной дорогой, пещерами и панорамными видами на Черное море. Но Айпетри – это не просто гора, а это целый горный массив с плато, скалами, карстовыми образованиями и пещерами. Она сформировалась из древнего кораллового рифа, поднятого со дна океана миллионы лет назад. А знаменитый Трезубец – это остатки известняковых скал, сформированных ветром и водой. Белоснежные зубцы Айпетри – это самая живописная часть горы. Это своеобразные каменные столбы или выступы на гребне, высота которых от 40 до 60 метров. Всего зубцов 4 крупных и несколько мелких. И образовались они из-за выветривания горных пород рифовых известняков. Не секрет, что Айпетри – самое ветреное место в Крыму. Ветер здесь может дуть, не переставая, со скоростью 15 метров в секунду на протяжении более чем 100 дней подряд. Тут же располагается еще одна достопримечательность – подвесной мост. Первый подвесной мост на Айпетри появился почти 40 лет назад. Его соорудили для съемок фильма Гайдая «Спортлото 82». Конечно, когда фильм был снят, мост демонтировали, но через 10 лет мост опять появился для съемок фильма «Сердца трех». Для туристов канатный мост Айпетри появился только в мае 2015 года. Первым по этому мосту торжественно прошел министр спорта Крыма. За годы существования веревочный мост смог получить массу народных названий, как только его не обзывали. Дорога в небеса, мостик страха, небесный мостик, мост над пропастью. Сейчас это самый высокий канатный мост в России. Помимо подвесного моста, есть здесь еще один серьезный рекорд. Канатная дорога Мисхор Айпетри. Это туристическая достопримечательность Крыма. Она проложена от поселка Мисхор в районе Ялты до Айпетринской Яйлы или плато Айпетри. Это самая протяженная канатная дорога в Крыму. По пути будет остановка на станции Сосновый Бор на высоте 391 метр. А конечная станция находится на высоте 1153 метра над уровнем моря. Сама по себе канатная дорога уже достопримечательность, которая по своим характеристикам внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Она прославилась самым протяженным в Европе безопорным участком. Расстояние 1670 метров катания дорога проходит без единой опоры. Поэтому какой бы маршрут на вершину горы вы ни выбрали, хоть по земле, хоть по воздуху, вы сможете изрядно пощекотать себе нервы. Но для того, чтобы успокоиться и прийти в себя, на вершине плато Айпетри находятся как минимум две смотровых площадки с потрясающими видами на побережье. И в хорошую погоду с этих смотровых площадок можно увидеть несколько населенных пунктов. Если же вас не прельщает перспектива возвращаться вниз ни по воздуху, ни по извилистому горному серпантину, для вас есть третий вариант. Продолжить движение через Крымский заповедник в сторону села Танково и затем выйти на поселок Балаклаву. Но этот рассказ вы услышите в нашем следующем выпуске. А сейчас пришло время прощаться. Катайтесь, постоянно совершенствуйте свои навыки, расширяйте горизонты, путешествуйте. А мы вам в этом с удовольствием поможем. Команда GT Moto на волнах Моторадио. Пока-пока.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Фото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Capitaliste Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим Вячеславом Балкишеевым, он же Басмач. Слава, привет.
5: Здравствуйте, дорогой Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели.
4: Мы напомним, что с началом мотосезона у нас случаются, к сожалению, всякие различные ДТП, иногда весьма неприятные, и часть из них, а может быть даже и большая часть, происходит по причине, не то что неправильного торможения, а может быть не очень хороших тормозных систем и так далее. То бишь, сегодня мы попробуем поговорить о том, как улучшить тормозную систему, каким образом, как сделать, грубо говоря, свой мотоцикл безопаснее. Вот я так сформулировал, Слава, согласен?
5: Саня, не согласен. Я думаю, что здесь лучше дать акцент еще, как оценить человека, который не очень в материале, состояние тормозной системы своего мотоцикла, чтобы понимать вообще, что у него происходит.
4: Во дворе разогнался и...
5: Перед стенкой. Перед стенкой, да, обязательно. Стенка розовая должна быть.
4: Тем не менее, если к технической части перейти, насколько припоминается, мы уже говорили с тобой не один раз про тормозные системы, что они бывают в штатном виде не очень какие-то такие эффективные, или рассчитанные просто не на авантюрных людей, вот так скажем аккуратно.
5: Слушай, авантюрные люди, это наше все, без них жить сложно и неинтересно.
4: Мастерская Басмача работает на эту публику.
5: Мы сами такие, то есть в меру хулиганчики немножко. То есть где-то что-то порезвиться, повеселиться. Авантюра, должна быть в жизни, иначе жизнь становится слишком серой. Но если, спроецировать тему нашей сегодняшней передачи непосредственно на железо, то на что владелец мотоцикла должен обращать внимание? Есть категория владельцев, которые любят сами запустить пятерню в мотоцикл и что-то там покрутить, там поменять масло, поменять колодки, что-то сделать самим. Есть люди, которые любят стоять за плечом у механика, это люди, нами не очень обожаемые, но человек, который стоит за плечом, во-первых, он создает определенный фон эмоциональный, во-вторых, он задает вопросы. Как правило, молчащих клиентов нету. То есть он грузит какой-то ерундой механика, механик начинает отвечать и забывает, что он делает. У него в голове не остается цепочка исполненных операций. Но суть в том, что, допустим, мы меняем тормозные колодки на мотоцикле. Есть новые, мы вынули старые. Смотрим, у нас одна колодка потолще, другая потоньше. То есть, о чем мы говорим? О износе фрикционного материала. Понятно, что там сталь одинаковой толщины, которая основанием является, и на ней приклеен фрикционный материал.
4: Слава, сразу под вопрос. А тут есть допуск какой-то? Если, например, разница не очень большая, то это не страшно, или даже, может быть, штатно. Или прямо при любой разнице колодки прямо надо уже что-то делать?
5: Давай мы обтекаемо ответим, что если разница там порядка 20% в толщине, то это уже индикатор того, что с тормозными механизмами не все в порядке. Почему? Потому что большинство харлеевских суппортов, они, соответственно, с поршнями, расположенными с разных сторон, которые давят, два из четырех поршней с одной стороны колодку на одну сторону диска, а с другой стороны давят еще два поршня таких же, на такую же колодку. И получается, что если у нас стирается одна сторона колодки больше, а вторая меньше, это значит, что какая-то сторона работает более эффективно, чем другая.
4: Или диск с одной стороны какой-то такой.
5: Или отходят поршни обратно хуже, и, соответственно, больше трется колодка, например.
4: Да.
5: То есть это все, собственно, нам говорит о том, что есть вопросы к тому, насколько легко поршни перемещаются в суппорте, правильно?
4: Да.
5: Соответственно, нормальный поршень, он пальцами рук, не ног, а рук, значит, обычного человека, в принципе, в большинстве случаев его можно задвинуть. То есть у него нету подклинивания, он идет, ну, с сопротивлением, то есть не хочет он задвигаться, но он задвигается. И это должен быть любой из четырех поршней, они должны ходить одинаково. Вот. Зачастую происходит, что на поршне копятся какие-то отложения, дорожные, там, грязь.
4: Отвратительные молекулы.
5: Ну, может быть и так, а может быть и по-другому. Вот, но то, что там не должно быть. То есть, как бы, и получается, что поршень начинает ходить туго. То есть это в машине было как? Там были суппорта большие, там был пыльник, который не давал грязи попасть в щелочку между поршнем и суппортом, да, то есть между цилиндром и поршнем, получается. То есть это была закрыта, как бы, ну, заход для грязи. А в мотоцикле она открыта. То есть там есть пыльник глубже уже, и есть основная манжета тоже глубже, но как бы заход, он, собственно, открытый. И если там накопился какой-то песок, грязь, там, что угодно, то есть оно, значит, будет мешать поршню двигаться. Вот. Также, если, допустим, на поршне наросла какая-то коррозия, ну, такое тоже бывает, она вылезает, как правило, ну, мы все знаем, что ржавчина распухает, да, там, вот, и каким-то образом она вылезает и, соответственно, не дает поршню ходить хорошо. Вот, с этим надо обязательно бороться, потому что у нас нормально работающий суппорт, он держит колодки с минимальным зазором к диску. То есть вот, ну, еще чуть-чуть поджать, и уже контакт начался. А если у нас, допустим, поршни ходят туго, бывает, что какие-то поршни вылезают легко, а какие-то вообще почти не вылезают. Такое тоже бывает. Вот, то мы имеем там, условно говоря, одна колодка спилена больше или одна колодка спилена треугольником, да, то есть один край ее тоньше, другой толще. Это тоже говорит о том, что поршни работают не одинаково и неправильно. А еще момент довольно распространенный, это когда мы берем, допустим, какой-то старый мотоцикл типа электрички, там 10-15 лет там мотоциклу, да, и у него на одном суппорте как бы поршни ходят лучше, на другом хуже, но в общем и целом он тормозит более или менее, ну, так, что он тормозит, вот, но как бы с недостаточной эффективностью. Из моего опыта, значит, после комплексной переборки суппортов, это когда мы сняли суппорты, раскрутили их, они разбираются на две половинки, значит, вынули поршни все, то есть вычистили там внутренности от вот этих вот грязи, от отложений, от пылевиков, там чего-то еще, значит, взяли новые манжеты, помазали их специальной смазкой, собрали, почистили поршни, чтобы они были зеркальные, собрали всю эту историю. После этого обычно человек говорит: «О, нифига, какие острые тормоза стали». То есть, как бы, и это реально, даже старый мотоцикл, там какого-нибудь, там, возьмем электричку, там, лохматую 2005 года, на ниссиновских тормозах, если суппорта передние работают корректно, у него очень хорошее торможение. Если хорошего торможения нет, значит, что-то пошло не так. Еще, допустим, вещь, на которую стоит обратить внимание, это то, что бывает, что тормозные диски гнутся, то есть при транспортировке мотоцикла.
4: А может погнуться так, что вот на глаз не видно. Вот он красивый такой, сверкает, зеркальный, весь отполированный, но на самом деле он кривой в реальности.
5: А в реалиях, значит, диск, по-моему, должен бить не больше, чем на 0,2 миллиметра. А 0,2 увидеть глазом довольно сложно. Должен быть очень специальный глаз. Ага. Вот, но это проверяется обычно при в специальном приспособлении, когда есть зажим колеса, то есть оно крутится, и индикатор часового типа, он, значит, вплотную к диску, вот, как бы, и, в общем, тогда видно, насколько, соответственно, диск у нас прыгает вправо-влево. Вот. А, как бы, прикол в том, что когда диск кривой, ну, кажется, что там, ну, кривой и кривой, там, типа, колодки сожмут и сожмут, но фишка в том, что когда диск кривой, он при каждом проходе, он раздвигает колодки, и у них возникает избыточный зазор до диска. То есть у нас получается, что ручка сначала проваливается, а при следующем нажатии уже какие-то тормоза получаются. Это, как правило, говорит о том, что диск кривой, он раздвигает колодки. То есть вот это минус кривого диска.
4: Ну, к этому можно привыкнуть, наверное. Знаешь, мотоциклист давно ездит на этом мотоцикле, он знает, что у него там только в самом конце выжима появляется.
5: Ну, нехорошо это. Это нехорошо и неправильно. Еще момент есть, что, допустим, народ приезжает и жалуется, что у них дробят тормоза. То есть он, допустим, человек тормозит передним тормозом, а у него дыщ-дыщ-дыщ-дыщ. То есть как бы он рывками, получается, останавливается. Это тоже довольно распространенная история для мотоциклов с возрастом с определенным. Она возникает из-за того, что, значит, мотоцикл пребывал в каких-то сырых агрессивных средах, кислотный дождь, или там, не знаю, проехал, когда уже реагентами, да, там поливали солью, да, там от снега, ну, гипотетически. Вот. И эта химия попала на тормозные колодки и попала, короче, на диск. Тормозная колодка имеет фрикционный материал. В большинстве случаев я не беру органические, а беру те, которые чаще всего используются, sintered metal, так называемые, из спрессованных металлических волокон, которые, значит, там скомпонованы определенным образом. Вот. И получается, что у нас есть тормозной диск, который сделан из какого-то металла одного. И есть колодка, у которой, значит, фрикционный материал с разными добавками металла, потом у нас стальная подложка колодки, потом у нас алюминиевый корпус суппорта, да, то есть и все это, при, когда это все влажное, создает замечательную такую электрохимическую пару. Эта электрохимическая пара, соответственно, выедает металл в местах контакта разных химически активных металлов. Это частая история, когда какое-то место у тормозного диска, там десятки на 4 меньше, чем остальное. То есть получается, что у него одинаковая толщина борта везде-везде-везде, и потом дырочка. Ну, как бы, где тоньше. А мы держим тормоз, то есть у нас, вот он работает, там, условно, на 95% он работает, колодки его жмут, потом он, значит, проворачивается место, где он уже, зацеп теряется, колодок, да, там, а потом он ударяется о берег.
4: Но это замена тормозного диска очевидная, да?
5: Да, то есть это замена тормозного диска, то есть где там порядка, по-моему, 5-7 соток толщины разнотолщинности диска уже дают удары. Да, уже как бы это не кондиция, то есть это надо уже менять.
4: Слава, скажи несколько слов про то, какие вообще бывают колодки, какие покупать, как что, и про АБС чуть-чуть.
5: Ну, колодки бывают, там, допустим, органик материал, ну, из органического материала. Они самые дешевые, и они наименее стойкие к высоким температурам. То есть они склонны к тому, что при нагреве они плыть могут. То есть когда ты держишь тормоза, а тормозов нету. То есть как бы усилие на ручке есть или на педали, да, а как бы замедления нету. Следующий, как бы, это sintered metal. Это, короче говоря, синтетический металл. Это комбинация нескольких металлов. Я, пес его знает, какие точно там металлы используются, но там есть явно медь, потому что чуть красноватая. Есть, наверное, какая-то латунь, может быть, чугун есть. То есть что-то такое, что как бы скользит, цепляется и прочее. Вот. Эти колодки, как правило, держат более высокую температуру, чем органические. И при том, что диск они изнашивают вполне разумно, без, скажем, без безумства. Но и есть керамические колодки, которые там как бы разных производителей, но под них как бы есть мнение, что должны быть специальные диски. Я, честно говоря, такие колодки не встречал и не использовал. Вот. И как бы про это я говорить, собственно, с умным лицом могу, но не вижу этого, в этом большого смысла.
4: А вот в твоем списке колодок, твои собственные колодки, почему-то ты упустил. У тебя же прямо даже забрендированы Made in Basmatch.
5: Ну, у меня sintered metal, то есть они вполне себе приемлемого качества при очень доступной цене в 2600 рублей комплект на один суппорт. Вот, мы их уже поставили несколько тысяч штук. и продали. Вот. Они не плывут, они не скрипят. Бывает, вот, кстати, интересная история. Часть людей жалуются на то, что колодки скрипят. Надо понимать, что скрипит-то в основном не колодка, а скрипит-то в основном вот этот мерзкий звук торможения, да, все его знают. Вот. Это в основном является тормозной диск генератором этого звука. То есть у большинства дисков есть заклепка, которая температурный, расширение температурное компенсирует, либо дает какую-то свободу. А если диск тормозной, он сделан из одного куска металла, и он выглядит как радиальные спицы, ну, то есть, грубо говоря, как лучики солнышка, да, там, радиально, которые отходят от ступицы к широкой части, которая тормозит, вот эти диски, они почему-то поют всегда громче. То есть, как бы, вот, берешь одни и те же колодки, ставишь в одном и том же, там, условно, мотоцикле. Если диск вот такой вот на спицах, тормоза скрипят, отвратительно визжат, и, в общем, звуки самые мерзкие, как бы происходят. Если же диск либо плавающий, либо как бы, ну, там, с заклепочкой, с одной там, бывает на кривых ножках, ничего не поет. То есть вот суть в том, что все мы знаем камертон, да, музыкальная штука, которая на ножке, да, которая, соответственно, обладает определенной гибкостью, и она вибрирует. И, соответственно, тормозной диск, который сделан на тонких спицах, на тонких ножках, он тоже, зараза, может вибрировать, причем с совершенно отвратительным звуком. Ну, а что касается АБС, то многие задают вопрос, а что у меня, типа, желтая лампочка моргает на приборке? Желтая лампочка нам говорит о том, что система АБС не вызвонила никаких неисправностей, и она потенциально рабочая, и она ждет того, чтобы увидеть одинаковые скорости колес. То есть, как только мотоцикл разогнался там примерно до 10 км в час, ну, грубо говоря, 7 или 10, то есть есть сигнал от обоих датчиков колесных, что колеса крутятся с одинаковой скоростью, эта лампочка гаснет, и блок АБС работает, он считает, что все у него хорошо. Вот, и, соответственно, он, ну, как бы свои задачи выполняет. У меня постоянно выскакивают ошибки по АБС на династейне. Ну, почему? Все, собственно, коню ясно, что заднее колесо крутится, да, а переднее нет. То есть ошибка называется front wheel speed always zero. То есть скорость переднего колеса всегда ноль. Вот, это тоже ничего страшного, но, то есть, я обычно стираю, то есть, если она мною не стерта и на мотике после династейна да есть, пугаться не надо, она, короче говоря, не страшная. Вот. Что, значит, блок АБС видит как косяк? Блок АБС видит как косяк, когда есть какая-то непонятка с датчиками стоп-сигнала передним и задним, он замкнутый или разомкнутый, или он не работает, то есть, ну, что-то с ним не то. То есть, ну, блок не понимает, когда ему включаться в работу. Дальше, значит, есть датчики скорости переднего колеса и заднего, они выполнены, значит, как датчик Холла двухпроводной, и они работают по соответствующей кодирующей дорожке в подшипнике в колесном. То есть колесные подшипники для использования с АБС, они другие относительно обычных колесных подшипников. Они чуть шире, и у них есть одна сторона с датчиком, другая сторона без датчика. То есть иногда бывает, что люди по запаре, либо по каким-то еще причинам, не той стороной подшипник в колесо вставляют, соответственно, АБС не работает, как бы, и печаль огорчения. Ну, как бы, это довольно распространенная история для тех, кто, скажем, невнимательно работает.
4: Ну, а просто вот выкатиться вечером во двор, там, разогнаться, нажать на тормоз и понять, что у тебя АБС там, например, работает или не работает, вот это как-то можно протестировать?
5: АБС, по-моему, работает больше 15 км в час, если не ошибаюсь. То есть, грубо говоря, выехать на дорогу, где тебе впереди не страшно, есть место, то есть найти лужу, ну, песок там, что-то лучше лужу, наверное. Угу. И в луже там задним тормозом, значит, тормознуть сильно, то есть если будет трык-тык-тык, и с пульсации в педаль тормоза, значит, АБС типа работает. Передние я не рекомендую так делать, потому что если вы, допустим, АБС не работает, либо вы пережали, либо у вас мотоцикл под наклоном, и у вас слезало переднее колесо, то есть оно потеряло контакт, вы лежите на боку. То есть, ну, это нафиг никому не надо. Но когда заносит заднее колесо, ну, большинство людей же катались на велосипеде и разворачивались, там, заблокировав заднее колесо, доворачивали, да, то есть оно, в принципе, ну, довольно логично все, как бы, регулируется управлением, ну, и в этом ничего страшного нету.
4: Ну, и в завершении все это вышеперечисленное ремонтируется, я надеюсь, по мастерской?
5: Ну, конечно, ремонтируется, то есть ремонтируется успешно довольно-таки, кроме случаев, когда хана гидравлическому блоку АБС. Это, ну, блок АБС, это что такое? Это у нас большая алюминиевая болванка, в которой напилены, значит, каналы, в которых сидят какие-то там поршни, которые их перекрывают, открывают, закрывают, и там, грубо говоря, надеваются на соответствующие штырьки этих поршней, катушки, которые, значит, интегрированы с пластмассовым корпусом, прикручиваются на несколько винтиков. Да? Вот, то есть, получается, есть электрическая часть, есть гидравлическая часть. И вот, когда тормозуху не меняют много лет, она, эта зараза тормозуха, она, короче, закисает в этой гидравлической части. И гидравлическая часть перестает пропускать нормально тормозуху или начинает подклинивать. Вот. И это, к сожалению, никак не лечится, кроме замены этой самой гидравлической части, которая довольно-таки безобразно дорогая. Вот. И, соответственно, лайфхак – это там, раз в 3 года менять тормозуху, чтобы была она свежая, чтобы ничего не, как бы, не засахаривалось, не закукоживалось.
4: Ну что ж, Слава, спасибо тебе большое за очередную интересную лекцию. Надеюсь, ни у кого ничего не скукожится и не засохнет. И до новых встреч!
5: Да, безусловно. Услышимся снова. Как бы рад стараться. Обращайтесь, собственно. Всем хорошего дня.
2: Мастерская Басмача.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1900 году, на воду для испытаний был спущен крейсер «Аврора», тот самый, знаменитый. Именно ему предстояло участвовать в русско-японской и Первой мировых войнах, именно с него прозвучал сигнальный выстрел к штурму Зимнего дворца. Его орудия защищали Ленинград во время блокады. Сейчас крейсер можно осмотреть на его вечной стоянке в Петербурге. Стоит вспомнить, что «Аврора» — это не только сигнальщик пролетарской революции, но и своеобразный пионер во взаимоотношениях между властью, то есть офицерством, и народом, то есть матросами. Дело в том, что во время стоянки в Маниле, где крейсер проводил ремонт после Цусимского сражения, матросы, сходившие на берег, узнали из местных газет о восстании на броненосце «Потемкин». Но толком никто ничего не знал, и, как говорят, в низах начались брожения. Два офицера позволили себе рукоприкладство по отношению к матросам. Тогда, по приказу контр-адмирала Энквиста, который держал флаг на «Авроре», офицеры эти были подвергнуты дисциплинарному взысканию. В свою очередь, матросам была доставлена русская газета и дана для прочтения, а офицеры переводили содержание американских газет. Естественно, всех интересовали статьи, посвященные восстанию на броненосце «Потемкин». В результате интерес моряков, матросов к событиям был удовлетворен. Офицерство, поскольку не боялось дискуссии, сняло остроту этой темы, и выяснилось, что сладок всегда именно запретный плод. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

«Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: St. Petersburg. Best. Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Где все это будет базироваться? Ведь человек должен приехать и не в какой-то там ужасный гараж около железной дороги, где там мышки бегают, а надо как-то, ну...
2: Ну, вот сейчас мы из тех локаций, которые мы подбирали, у нас получилось договориться с территорией на улице Рощинская, 38. Это там, где мотосервис Т-13. Мы, собственно, будем в непосредственной близости. И, ну, вот там мы, собственно, и будем сидеть.
1: То
2: там
1: будет, будет экипировка. Закуточек
2: будет. Будет вот именно на самом деле закуточек, да, то есть на какой-то прямо масштабный старт, чтобы было прям свое огромное помещение, к сожалению, пока мы не смогли. Да, вот поэтому именно в формате какого-то небольшого помещения, где человек сможет, во-первых, спокойно примерить экипировку, где сможет там, сесть, выпить кофе, пока оформляется договор, где, собственно, человек будет сидеть, который может этот договор оформить там, со всеми необходимыми инструментами, кассами, принтерами и ноутбуками, и, собственно, мотоциклы. Вот, поэтому пока формат такой, надо начать идти и посмотрим, куда мы придем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Моторадио. Your lifestyle.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
3: You're listening to Best

0: волне хорошего настроения.
1: Вон идет джентльмен. Что вы можете о нем сказать?
2: Ну, это лондонец. Идет привычной дорогой, не оглядывается по сторонам.
1: Логично.
2: Человек зажиточный, с хорошим аппетитом. Это видно по одежде и по брюшку.
1: Браво, еще очко в вашу пользу.
2: Пожалуй, все.
1: Я могу еще кое-что добавить. Ему 48 лет, он женат, имеет сына, очень любит свою собаку Рыжего Сеттера и работает в Министерстве иностранных дел.
2: После истории с часами я готов верить всему, что вы скажете. Но черт возьми, как?
1: Нет ничего проще, дорогой Ватсон. Дело в том, что этот человек... мой родной брат Майкрофт Холмза!
3: Моторадио представляет.
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, как вы уже 100 раз наслышаны, приобрела я мотоцикл известного, легендарного, можно сказать, индийского бренда. Вот, мотоцикл в стиле классик, мотоцикл в стиле так называемый кофе-рейсер. То есть это максимально ретро-внешность, но при этом мотоцикл современный со всеми прилагающимися фенечками. И одна из причин, по которых я хотела долго, не побоюсь этого слова, наверное, лет 9 я этого хотела, такой подобный мотоцикл, потому что я мечтала всегда принять участие в Gentleman Ride. Это такие ежегодные заезды, которые проходят, ну, в Петербурге, и не только в Петербурге, а во многих городах мира. Давайте немножко истории, чтобы понимали вообще, о чем я вам сейчас рассказываю. Мероприятие было основано в 2012 году в Сиднее, в Австралии, Маркой Хавой. Идея возникла под влиянием фотографий Джона Дрейпера из телешоу «Безумцы», который сидел верхом на классическом мотоцикле в своем лучшем костюме. Мак Хава решил, что такая тематическая поездка станет способом объединить сообщество любителей мотоциклов и поддержать мужчин. Да, это мероприятие, собственно, создано в поддержку мужского здоровья, ну, как бы, и профилактики, и лечения рака, извиняюсь, простаты. Вот. И с 2014 года мероприятие стало глобальным и всемирно известным при поддержке компании Triumph Motorcycles. Ну, собственно, как бы, да, Triumph — это такие классические очень мотоциклы, которые идеально подходят под данное мероприятие. И, если не ошибаюсь, с 2014 года мероприятие проводится в России. Так вот, Gentleman Ride, который в этот раз прошел в Санкт-Петербурге, был юбилейным. Это 15-й райд вообще. Представляете, 15 лет собираются стильные люди и ездят на мотоциклах классических. Также допускаются к участию мотоциклы Harley Davidson, мотоциклы, ну, такие, знаете, такие хрестоматийные круизеры, где хром, металл, то есть на спортбайке, какого-нибудь дорожники, я не знаю, на тур-эндуро, на эндуро, даже не приближайтесь к этому мероприятию, потому что будете не в стиле. Ну вот, наконец, я приняла участие, было здорово, а еще и самое важное мероприятие Gentleman Ride – это как бы дресс-код, ребята. Мода, экипировка – нет. Да, я, конечно, за безопасную езду в экипе, но только не в этот раз, потому что на Gentleman Ride принято приезжать мужчинам в классических костюмах с галстуками, бабочками, просто с галстуками. Женщины тоже одеваются в костюмы или во что-то элегантное и красивое. То есть никаких спортивных штанов с лампасами, никакого упаси ты боже этого мода экипа, черепахи, там эти кожаные штаны с коленями, нет, нет, нет. И не в мотоботах, то есть и колонна всегда идет максимально организованно, медленно, красиво, есть некая отсечка, есть организаторы, все. Чем мне нравится вот сообщество классиков, тем, что это взрослые люди, которые уже не гоняются за молодежными понтами, и в отличие от всяких открытий и закрытий, где куча новичков в колонне, где часто происходит куча мала, здесь все четенько, все здорово, я в восторге от этой колонны, я в восторге от мероприятия, я просто счастлива, что смогла его посетить, и я, конечно, с удовольствием в следующем году это сделаю. Ребята, у кого есть классические мотоциклы, какие-то хромированные суперкруизеры, не бойтесь, одевайте костюмы и приезжайте, это здорово, это того стоит. Ну, а сейчас я дам слово, собственно, участникам мероприятия. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
5: Евгений Каталкин.
4: А, Евгений, вы первый раз на Gentleman Ride?
5: Да, первый раз.
4: А почему вы решили поехать, если не секрет?
5: Нравится вот такое джентльменское движение, вся эта движуха, ну, плюс есть доброе побуждение защиты мужского здоровья.
4: Как здорово. Какой у вас мотоцикл?
5: Honda CB350 классический.
4: Здорово, спасибо. Собственно, главный человек, Дмитрий, который будет в эфире еще в Моторадио, обязательно, друзья. Скажите, пожалуйста, для чего создан Джентльмен Райд и конкретно в нашем городе?
6: Джентльмен Райд изначально создан 15 лет назад как движение мотоциклистов, которые владеют классическими мотоциклами. Оно было направлено на обращение внимания на мужское здоровье, ментальное и физическое, и сбор средств в фонд по поддержке рака простаты. В России, конечно, эти движения не так ярко выражены, хотя в некоторых городах, в Екатеринбурге, например, в этом году активно собираются средства тоже в медицинский фонд для поддержки всем нуждающимся. В Петербурге, в первую очередь, конечно, это эстетическое мероприятие, которое носит характер пропаганды культуры, деликатного вождения мотоцикла, уважения к другим участникам движения, к пешеходам. И вот всем этим, всем своим видом, всем своим манерами и тактичностью мы пропагандируем именно культуру в первую очередь.
4: Спасибо большое. Вот прекрасная мотоледи, которая приехала сама на мотоцикле, на Джентльмен Райд, собственно, как и я это сделала. А как вас зовут?
7: Меня зовут Аня.
4: Аня, какой у вас мотоцикл?
7: У меня Harley Davidson Sport Glide.
4: Офигенно. А для чего ты решила участвовать в этом мероприятии? Оно же джентльмен, а вот мы леди приехали. Почему?
7: Ой, ну нарядиться, конечно, и красиво прокатиться по городу в красивой компании красивых людей.
4: Классненько. А который раз ты участвуешь?
7: Первый. Я присматривалась на красивые фотографии в Инстаграме, и вот, наконец, решилась.
4: А как вас зовут?
8: Алексей.
4: Алексей, какой у вас мотоцикл?
8: Honda VRX 99-го года.
4: А какой раз вы принимаете участие в этом мероприятии?
8: Да, вот мы его вчетвером первый раз принимаем участие.
4: Одни первосезонники, что ж такое? А почему вы приехали, почему вы решились?
8: Год назад на одном байкерском фестивале знакомые из города Владимир сказали, что они приезжали оттуда в Питер на это мероприятие. Ну, один президент одного клуба. И посоветовал принять участие. Пришлось идти учиться на категорию, и чтобы приехать на это мероприятие.
4: Вот представляете, какая мотивация, друзья? Тут на радио не видно. Вот прекрасный мужчина в котелке. Очень стильный и красивый. Приехал человек на мотоцикле известного, легендарного, вообще старейшего индийского бренда. На таком же мотоцикле езжу я, друзья. А как вас зовут?
9: Здрасте, меня зовут Илья.
4: Илья, только не говорите, что вы первый раз.
9: Конкретно на этом мероприятии первый раз, но все-таки это не первый мой сезон.
4: Привет.
9: Всего лишь второй. И я в прошлом году еще хотел сюда поехать, но вот не сложилось, а сейчас сложилось.
4: А какой у вас сейчас мотоцикл?
9: Сейчас, ну, как вы сказали, известный индийский мотоцикл, да. А до этого был поменьше, уже Honda маленькая такая.
4: Понятно. Вот молодой человек стильный, который приехал на мотоцикле. Какой у вас мотоцикл?
10: Ява 361 года.
4: Офигеть, правда. То есть Ява на самом деле самый классический, классный мотоцикл. А почему решили на Джентльмен Райд приехать?
10: Да, пробег классических мотоциклов, что может быть более классическое, чем Ява-старушка.
4: Ява-старушка, прекрасно, согласна. Смотрите, мне попались люди, которые не первый раз, а, как вы сказали, девятый. А вы тоже за рулем?
11: Да. Ну, я тогда была вторым номером, а сейчас я уже остаюсь.
4: Как вас зовут и какой у вас мотоцикл?
11: Кавасаки Стрелла. Зовут меня Кира.
4: Очень приятно. У вас мотоцикл. А у вас какой мотоцикл?
12: Здравствуйте, меня зовут Никита. У меня Harley Davidson Custom. На ДГР мы 2014 года первый раз с арсенальной, со станции Harley Davidson, по-моему, когда стартовали. Вот, и стараемся не пропускать, но не каждый раз удается.
13: Конечно, мероприятие. Пожалуйста.
4: Друзья, в одной социальной сети известной я увидела фотографии человека, который на настоящем Урале едет из Москвы же, да? С собакой, с красивейшей овчаркой, но он был написан на открытие сезона. И невероятно этого человека встречаю на Джентльмен Райд. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
14: Всем привет, меня зовут Влад, моего штурмана зовут Ото.
4: Вот это прекрасный, красивый овчарк. Вы из Москвы, да?
14: Да, мы из Москвы. Приехали 4 дня назад, получается.
4: Так, вот уже задали вопрос, но я еще раз задам, как ведет себя штурман в дороге?
14: Штурман в дороге ведет себя отлично. Всю дорогу он спит. Вот, сворачивается клубочком, и весь ветер его обдувает сверху, и он спокойно себя чувствует.
4: А вот вы приехали на открытие, а почему вы именно на Джентльмен Райд поехали?
14: Связались организаторы и предложили посетить, вот, и именно я не отказал, приехал.
4: Спасибо вам большое, вы просто праздник нам подарили. На сегодня все. На стихи времени не осталось. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
0: Запутанная история.
1: Как это верно, Ватс?
13: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1900 году, на воду для испытаний был спущен крейсер «Аврора», тот самый, знаменитый. Именно ему предстояло участвовать в русско-японской Первой мировых войнах, именно с него прозвучал сигнальный выстрел к штурму Зимнего дворца. Его орудия защищали Ленинград во время блокады. Сейчас крейсер можно осмотреть на его вечной стоянке в Петербурге. Стоит вспомнить, что «Аврора» — это не только сигнальщик пролетарской революции, но и своеобразный пионер во взаимоотношениях между властью, то есть офицерством, и народом, то есть матросами. Дело в том, что во время стоянки в Маниле, где крейсер проводил ремонт после Цусимского сражения, матросы, сходившие на берег, узнали из местных газет о восстании на броненосце «Потемкин». Но толком никто ничего не знал, и, как говорят, в низах начались брожения. Два офицера позволили себе рукоприкладство по отношению к матросам. Тогда, по приказу контр-адмирала Энквиста, который держал флаг на «Авроре», офицеры эти были подвергнуты дисциплинарному взысканию. В свою очередь, матросам была доставлена русская газета и дана для прочтения, а офицеры переводили содержание американских газет. Естественно, всех интересовали статьи, посвященные восстанию на броненосце «Потемкин». В результате интерес моряков, матросов к событиям был удовлетворен. Офицерство, поскольку не боялось дискуссии, сняло остроту этой темы, и выяснилось, что сладок всегда именно запретный плод. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your favorite rock music.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Вы слушаете Моторадио. Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
0: Блюз на Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: О, в эфире программа Apple Jam. Я не знаю, что это меня так... Видимо, какими-то, да, вот этими вот за окном навеяло. Да нет, все нормально. Как раз абсолютно эльфийское и гуманное настроение. В эфире программа Apple Jam, дамы и господа. Вы видели, сегодня появился анонс. Ну так правильно, он сегодня и появился из анонса. Вы уже, конечно же, знаете, что сегодня речь пойдет об альбоме Пола Маккартни образца 86-го года 1900 под названием Press to Play. Нажми, чтобы заиграло, либо принужденный играть, либо, в общем, и то, и другое. Вот такой легкий каламбур. Да, это Маккартни середины, самой середины 80-х годов. Альбом интересный. Чем он интересен? Он интересен прежде всего своей неожиданностью. А когда вы у Пола Маккартни видели ожиданные альбомы? Правильно, никогда, потому что он один из самых великих и крутых и могучих, и вообще наше все, и даже наше и еще остальное. Но так и воды. Пол Маккартни, как я обычно люблю говорить, 86-му году предшествовал 85-й. Это всегда парадоксальная мысль, вызывает у меня искреннее изумление. Но вот так устроена жизнь. 85-й, а мог бы и другой ведь предшествовать какой-нибудь, какой попало. Нет, 85-й предшествовал 1986-му. 85-й год для Пола стал таким годом небольшого релакса и раздумия о самом себе. Нет, он, конечно, получил опять всевозможные премии, всевозможные бронзулетки. Его снова признали самым лучшим, самым крутым, самым великим. За 85-й год песня «No More Lonely Nights» крутилась на британских радиостанциях столько, сколько никто никогда, нигде и никому. Вот так вот ротировалась песня «No More Lonely Nights». И не потому, что Маккартни проплатил эти ротации, а потому, что песня обалденная. Вот такую тему он придумал для своего чудесного автобиографичного фильма или Чискогу. Я не знаю, как правильно сказать, наверное, все-таки Чискогу. Give my regards to Broad Street. Передайте мои лучшие пожелания, поклоны Broad Street. Да, великая песня, прекрасный фильм, и Пол Маккартни молодец. Но вот за 85-й год Полюшка-то и задумался. А чего получается? Получается следующее. Леннона нет. Почему я так акцентируюсь на Ленноне? Да потому что все-таки, несмотря на весь свой цинизм, несмотря на всю свою бравурность, несмотря на всю свою глянцевость и вот это замечательное коммерческое обложечное лицо, конечно же, Пол очень сильно переживал по утрате своего лучшего, великого, самого большого и единственного неповторимого друга Джона Леннона. И, конечно же, вел с ним внутренний диалог. Как он его вел, я вам сейчас продемонстрирую. Это не пустые слова. Тому есть серьезные подтверждение, что Пол все время думал о Джоне. Так или иначе, это проявлялось в самых разных формах. Ну так вот, что получается? Леннона нет, в Битлз воссоединение невозможно. Кстати, в 86-м году, забегая вперед, скажу, что именно в этот год Пол впервые озвучил мысль, что пора снять документальный фильм об истории Битлз. Ну, как вы помните, то, что было осуществлено 9 годами, даже 8 годами позднее, в 94-м году, антология. И в 86-м Пол склонялся к мысли, что неплохо было бы это сделать, например, Стивену Спилбергу. Вот не более не менее, а вот именно ему готов был доверить Маккартни съемку документального фильма о Битлз. Ну да ладно, что получается? Получается, что вышел совершенно замечательный, чудесный, мощнейший Tug of War, принесший Полу вот именно вот это положение под названием «Я снова на гребне волны, я снова позиция номер один, я снова великий, и у меня все хорошо». Дальше вышел довольно-таки сомнительный «Pipes of Peace», вроде как такой же, как «Tug of War», но абсолютно не такой же. Дальше выходит чудесный саундтрек к фильму «Give my regards to Broad Street», но фильм проваливается. Кстати, видеокассеты, когда появились в продаже с этим фильмом, стоили они не более, не менее, а 25 фунтов стерлингов. Это бешеные деньги на момент 86-го года, 85-го. Может быть, поэтому не раскупались так активно вот эти видеокассеты. Кстати, дома у меня лежит фирменная видеокассета, вот как раз та, которая стоила 25 фунтов стерлингов. Именно видеокассета. Да, может, я раритетом обладаю, может, я что-то не знаю. Кроме этого, вот получается, каждый год по пластинке, все вроде хорошо, все вроде классно, но Пол немножечко вроде застрял вот в этом ощущении себя, Ну, такого битловского, сладкого, красивого Пола Маккартни, No More Lonely Nights, красивые аккорды, все как бы вот мило и отлично, хотелось какого-то прорыва, хотелось какого-то эксперимента, чего-то нового, хотелось плюс. Появился же Эрик Стюарт рядом с Полом Маккартни, появился уже несколько лет, как начиная с Tug of War, как бэк-вокалист, а Эрик Стюарт это господин из группы 10cc, один из четырех вот этих великих десятка кубических сантиметров 10cc. И Эрик все-таки помоложе музыкант, и, конечно, он Полу внушал мысль, что, ну, Полюшка, ну, нужно как-то экспериментировать, нужно что-то делать. И вот Пол, самый первый эксперимент, на который пошел Пол, он взял Эрика Стюарта себе в соавторы. Спустя вот время, полдесятилетия, 5 лет, да, до этого у него в соавторах был и Дэнни Лейн, соответственно, до этого Джон Леннон, ну, это вообще соавторство, но потом и с Дэнни Лейном он писал песни вместе, и неплохо это делал, и вот он решил попробовать писать песни вместе с Эриком Стюартом. Ну, конечно, там были сотрудничества и с Джексоном, и с Стиви Уандером, но это не были такие сотрудничества, чтобы целиком пластинка была записана. Да, 45-ки выходили, две песни на пластинке выходили, все верно, но вот такого, чтобы целый альбом был записан еще и с автором, такого не было со времен, соответственно, Дэнни Лейна, а, в общем, со времен London Town. Не было вот такого мощного сотрудничества с кем-то еще в плане соавторства. И вот на пластинке Press to Play Пол много песен написал вместе с Эриком Стюартом. Это первый эксперимент. Второй. Пол вдруг вспомнил, что вообще как бы стили-то меняются музыкальные. И уже панк-революция была, и уже и электроник саунд был, и вроде как вот постпанк пошел. Да и New Wave-то вообще-то как бы Пол тоже пропустил. Он так рядом с ним прошелся, звук стал чуть более современный. Но New Wave Маккартни, будем откровенны, не играл. И вот тут Пол в 86-м году, вернее в 85-м, решил, а не поиграть ли мне что-то вот такое жестенькое, New Wave-овое и постпанковое. И вот так, чтобы, ну, посовременнее это позвучать. Это был второй вариант эксперимента. Давайте оторвемся на одну маленькую секундочку от жития Пола Маккартни в 85-86 году, а вернее, посмотрим еще, что вот было в 85 году такого важного-приважного, а было. Потому как в этом году Полу обратились кинематографисты и говорят, дорогой ты наш Пол, а не напишешь ли ты нам песенку для фильма? Потому что фильм-то у нас такой вообще хороший, интересный, шпионский, вот, и всякое такое, и вот Spies Like Us, шпионы такие, как мы, вот, нам нужна песня. Когда вам нужна песня, спрашивает Маккартни, а еще позавчера нужна была песня. Поэтому Пол очень сильно торопился, записывая, пиша эту песню, или пися, в общем, сочиняя эту самую песню, потом записываю ее, сыграл на всех инструментах один, совершенно, кроме клавишной партии, партию клавишную сыграл музыкант группы Split Ends, некто Эдди Рейнеру, Рейнер. Вот Эдди Рейнеру было доверено сыграть клавишную партию. Ну и, соответственно, бэк-вокалы там тоже пели и Линда, и Эрик Стюарт, и Руби Джеймс. Да, даже двоюродная сестра Пола поучаствовала, некто Кейт Робинс. И вот фильм «Spies Like Us». Между прочим, в этом фильме снялся Сева Новгородцев. Так вот, в роли советского пограничника, очень смешного, с заправленными штанами в сапоги. Такая форма очень странная для советских пограничников. Но вот одного из них играет вот как раз Сева Новгородцев. Это сцена, когда в избушку с пограничниками попадает граната, и они оттуда выскакивают, просто бегут, чтобы спрятаться от взрыва. В общем, один из бегущих это вот как раз замечательный наш любимый, искренне любимый Сева Новгородцев. Да, Пол записал эту песню. Речь идет о песне «Spies Like Us». И это единственная песня, которая вышла в продажи синглом, да, в 85-м году. Вот все, что он выпустил. Ну, думал он, материал готовил он для вот как раз альбома Press to Play. Давайте же и начнем прослушивание музыки с именно ее, именно со Spies Like Us.

Впрочем, между Spice Like Us умудрилась попасть в американский топ-10. Кое-чего это, наверное, да значит, кое-чего это достоит. Вот вы видите, как Пол умеет сочинять песни на скорую руку, вернее, какие они у него получаются. Хиты у него получаются на скорую руку. Ну так вот, я единственное, что не сказал, что, конечно же, фильм снимали Уорнеры, и комедия это была режиссера Джона Лэндиса, ну и, конечно, с участием таких замечательных актеров, как Чеви Чейз, кто не знает, ну и Дэн Экройд. Вот. Но кроме вот этих чудесных людей, режиссеров и актеров, над записью-то работал с Полом вместе некто, вы очень хорошо, наверное, знаете этого некто, да, Фил Рамон работал, конечно, с ним, знаменитейший саунд-продюсер и звукорежиссер. И вот 8 часов они микшировали с ним эту песню. И что интересно, вот в тот момент, когда Рамон работал с Маккартни над Spice Like Us, он в этот же момент, он после микса этой песни, он улетел на запись альбома Джулиана Леннона. Вот как раз второй альбом Джулиана, The Secret Value of Daydreaming. Мы с вами потом как-нибудь послушаем отдельно, поговорим о детях Битлов, будут передачи. И, конечно, мы послушаем альбомы Джулиана, мы никуда не пройдем мимо, ни в какую сторону. Все это будет в программе Apple Jam. И у меня есть винил, вот как раз вот эта пластинка The Secret Value of Daydreaming. Она, на мой взгляд, конечно же, послабже, чем его дебютный альбом. Велот будем слушать тоже фирменный, с фирменного винила. Отдельно поговорим о советской перепечатке, об этой анекдотической по звуку. Ну так вот, вот Рамон работал на два фронта разом. С одной стороны, работал с Маккой над записью Spice Like Us, а с другой стороны, тут же работал и с Джулианом Ленноном. Вот такие пересечения. Я уже сказал, что Пол готовил материал. И вот к, собственно говоря, 86-му году материал для пластинки Press to Play был собран. Был готов Пол к тому, чтобы начать запись. Он оборудовал студию у себя в бывшей мельнице. Поэтому студию он назвал The Mill. Ну, собственно говоря, мельница. В общем, к апрелю 85 года студия была доведена до ума. И началась запись нового вот этого альбома. Нового пока что проекта, альбомом он еще не стал. Первый этап прошел в 2 месяца. Только вдумайтесь, каждую неделю с понедельника по пятницу. Но Маккартни любит, как трудоголик, много работать. Это правда, это отмечали все Битлы, это отмечали все, кто когда-либо работал с Маккой. У него на труд отведено все время, какое только может быть. Ну так вот, с 11 утра до 8 вечера, 5 дней в неделю, команда под, не под, а в составе Макка, вокал, бас, гитара, клавишные, в общем, все, на что готов гораздо был, во все играл. Эрик Стюарт играл в гитару, в клавишные и, конечно же, пел бэки. И вот сессионный барабанщик Джерри Морот. Они втроем работали над записью 11 новых треков. Работа, получается, над одной песней занимала примерно 3 дня. И по субботам и воскресеньям они отдыхали. Пол не такой уж псих трудоголический. Он, в общем, знает, что если много работать, нужно и нормально отдыхать. На отдых он не скупится. Линда не была в этот раз вовлечена в трудовой процесс. Вот кое-где ее бэк-вокалы звучат. И, в общем, к июню месяцу 85 года основные треки альбома были завершены. Давайте начинаем слушать пластинку 86 года Пола Маккартни «Press to Play». Я всегда говорил, пластинка «Press to Play» — это преступление против музыки.

честно вам скажу, чем я больше слушаю пластинку Press to Play, ну, я ее периодически слушаю, не так часто, но иногда слушаю, тем больше она мне нравится, тем больше я ее начинаю понимать. Поначалу, когда она вышла, я ее слушал с состоянием «надо полюбить эту пластинку, потому что это пластинка Пола Маккартни». Ну как же, это же новый альбом Пола Маккартни, он же хороший же, потому что это же Пол Маккартни, потому что же, вот, ну как же, да, вот, предыдущие же хорошие. Но я понимал тогда, в 20-летнем небольшом возрасте, что, ну, трудно она лезет в меня, вот эта колотящаяся пластинка. Почему колотящаяся? Пол на записи Press to Play начал употреблять в полный рост, нет, не то, что вы подумали, а сэмплы, то есть записанные звуки, синтезированные звуки, лупы, петли, вот, и очень много сэмплированных барабанов, малых сэмплированных барабанов. Что это дает? То, что звук повторяется каждый раз один и тот же, от удара к удару, то есть играет не живой барабан, а единожды записанный и отредактированный, мощно сделанный звук, вот, он при каждом нажатии клавиши, этот сэмпл проигрывается по новой и по новой, по новой, по новой, и получается, что мозг тебе немножечко вколачивают. Опять же, пластинка Press to Play — это тот альбом, который изначально записывался на цифре и был выпущен на цифре. Это, по-моему, даже первый альбом, который вот просто, ну, вышел на цифре как альбом. Ну, винил, конечно, тоже был выпущен, вот, но это как бы первая цифровая, если я не ошибаюсь. Вот тут поправьте меня, если вдруг я ошибаюсь. Но мне кажется, что это так, что Press to Play как раз вот имел цифровой носитель изначально. Он не микшировался специально, потом, ну, не делался перемикс для цифры. Он выпускался параллельно и для аналога, и для цифры. И вот мы слышим из звучания цифровых инструментов сэмплированные басы. Ну, вот в этой песне Пол играл и накладки и живого баса, но там есть и сэмплированный бас. В общем, современные технологии в середине 80-х уже вошли в музыкальную индустрию, в дорогую музыкальную индустрию, а Пол всегда пользовался именно фирменной, крутой, дорогой музыкальной индустрией, вошли в полный рост. Вот. И поэтому звук вот уже такой, немножко непривычный, не вот этот вот мягкий, расслабленный, сладкий звук Пола Маккартни. Я сказал в начале, что Пол ввел внутренний диалог с Джоном Ленноном. И вот в чем это выражалось. Ну, судите сами, черновым названием вот этого альбома, пока он только записывался, вот в первый этап записи вот этой троицей, рабочим названием альбома было «Pizza and Fairy Tales». Именно такое название дал Джон Леннон всему после битловскому творчеству Пола Маккартни. Ну, злой на язык Джон Леннон. То есть пицца и прекрасные истории, сказочки. То есть что-то такое вот дешево съедобное и ласкающее мозг. И Пол, как бы, ничтоже сумняшся, ну хорошо, вот такое название, вот под таким будем записываться, раз вот так. К июлю месяцу 85-го года уже было заявлено, что новый альбом готов и появится на прилавках в конце года. То есть, в принципе, эта пластинка могла датироваться 85-м годом. Но, на осеннем заседании руководителей EMI было решено, что они попридержат немножечко выпуск альбома, то есть до февраля хотя бы будущего года, и затем передвинули дату еще на апрель месяц 86-го. То есть пластинка уже вроде как была готова к концу 85-го и ждала полгода. В то же самое время в Америке, говорят нам, начались переговоры по заключению нового соглашения с Capitol Records. То есть Пол решил вернуться в лоно Capitol. Он на некоторое время изменял Capitol'ом с Колумбией. И вот решил вернуться к капиталийцам. И за это время, пока велись переговоры, пока альбом отлеживался, Пол записал еще несколько треков, а именно «Only Love Remains», песня, украсившая, несомненно, альбом. Без него он бы был совершенно другим. «Angry», очень динамичная. Ну и «Talk More Talk», такая немножко такая странноватая. Мне кажется, что хорошо, что придержали альбом, и вот эти вот три песни вошли в него, это правильно. Ну и вот Мака пожелал, только перейдя в Capitol, чтобы вот альбом прямо продюсировался, чтобы рекламировался. Кстати, было снято много видео для песен этого альбома. То есть Пол вложился и Capitol вложились в раскрутку и в рекламу этого альбома. Пол ставил на него, он хотел прорыва. Он хотел, чтобы на начале второй половины 80-х годов, вот в 86-м году, чтобы это прямо вот, ну, выстрелило.
И, соответственно, окончательное сведение 14 новых треков состоялось 14-18 апреля 1986 года. И дата была перенесена, как вы понимаете, с апреля, уже третий перенос даты, перенесена была на июнь, но и она не стала окончательной. Давайте слушать дальше вот этот нововолновый, постпанковый по звучанию альбом Пола Маккартни 1986 года «Pressed to Play».

0: Что я вам хочу сказать, дамы и господа. Сегодняшнее прослушивание альбома Press to Play, конечно же, будет не таким обычным, как никогда не бывают наши передачи, они всегда бывают необычными. И мы сегодня будем слушать полную версию пластинки. Не то, что было выпущено на виниле. На виниле был, ну как сказать, выпущен неполный объем записанного материала. И дополнительные треки, которые были, ну как бы, созданы для этого альбома, но не вошли в виниловую версию. Три таковых трека мы прослушаем отдельно. Но таким образом версия альбома будет полная. Далее, что я хотел сказать. Добавлю только, что первая песня «Stranglehold» была написана в соавторстве с Эриком Стюартом. И, соответственно, вот это «Good Times Coming» и «Feel the Sun» — это чисто маккартневская песня, второй номер. И третий трек «Talk More Talk» тоже будет пера Пола Маккартни. Говорил я о внутреннем диалоге Пола Маккартни с Джоном Ленноном. В чем это выразилось? А посмотрите сами. Я сейчас вам продемонстрирую это, покажу две пластиночки прямо в камеру. Я не поленился и захватил два виниловых издания. Мне нетрудно. Я вам показываю. Где тут веб-камера? В общем, смотрите сами. Альбом Пола Маккартни и альбом Джона Леннона. Имеется в виду Double Fantasy. И, соответственно, Mac 86 Press to Play. Но правда же не похожи обе обложки одна на другую? Правда же они сильно отличаются? Что нет? Давайте еще раз посмотрим. Одинаковое положение голов. Одинаковые черно-белые фотографии. Одинаковые, нет, не одинаковые женщины. Женщины разные, но в одинаковых позах. Разворота верхних частей тела, имеется в виду голова. Сказать, что навеяно одно другим, ну вот, я не знаю, посреди ночи разбудите. В общем, все понятно. Пол полностью скопировал обложку Double Fantasy. Полностью, целиком. Не понимаю, почему он это сделал. Ну вот что, ему никто не подсказал из продюсеров, что Пол, ты делаешь тот же самый конверт, что у Леннона на Double Fantasy? Что вот Пол сам этого не видел? Что он не понимал, что он делает, когда заказывал фотографа с оригинальной камеры 30-х годов, которая до сих пор работала, наверное, до сих пор в Англии все работает, никогда не ломается, если ломается, то чинится. Они очень любят настоящие аутентичные вещи. Так вот, снимок был сделан настоящей камерой, на настоящую пленку, чтобы получить настоящий вот такой вот вид фотографии 30-х годов ощущения. Ну, еще раз повторю, конечно же, Пол очень хотел... Ну, сделать какой-то вот такой, наверное, реверанс в адрес Леннона. Конечно, он это делал специально. И, конечно, вот чтобы, ну, как-то вот да. Мы можем только догадываться, какие еще влияния Джона на этом альбоме Press to Play где-то сквозят, звучат. Наверняка Макка что-то между нот еще и вставил. Ну вот, Talk More Talk, тоже полностью авторство Пола Маккартни. Редкая песня на этой пластинке, записанная не в сотрудничестве с Эриком Стюартом. Здесь в разговорах звучат голоса и Линды, и сына Пола Джеймса, и еще много-много кого.
1: A mask that can hide like the phrase.

0: blazer and grey flannel trousers.
1: Ну вот вам и очередные сэмплы в завершении песни. Очень хорошо слышны сэмплированные барабаны. К работе над альбомом, конечно же, был привлечен мощный продюсер Хью Педам, известнейший музыкант, известнейший продюсер вместе с Полом. Вот они работали над созданием этой пластинки. Сил было вложено в нее огромное количество. Огромное количество музыкантов участвовало в записи этого альбома. Ну, достаточно сказать, и Фил Коллинз, и Рэй Купер, и еще целая команда, куча-куча, я там фамилии вам зачитаю, и Пит Таушенд, не говоря уже про менее яркие известные фамилии, толпа. То есть Пол привлек целую армию супермузыкантов для создания этого звукового полотна. Кроме того, для этой пластинки не поскупились люди для ее рекламы снять промо-фильм 18 июля 1986 года в целях промоушена. Маккартни на студии Abbey Road принимал непосредственно участие в съемках документального фильма-интервью. Фильм назывался «Маккартни». В 1989 году он получил широкую известность под названием «The Paul McCartney Special». Он вышел на видеокассете вот под таким названием. Если кому интересно, в интернете наберите «The Paul McCartney Special» и увидите. Ну, в общем, помимо рекламы нового альбома «Press to Play» в фильме, была предпринята попытка окинуть взором всю сольную карьеру Пола, пишут нам, начиная с 70-го года, после битловскую карьеру. В него вошли съемки «Beatles», «Wings», кадры из неизданных фильмов «The Bruce McMouse Show», это 72-й год, «The Backyard», 74-й, ну и, соответственно, из телевизионного шоу «Джеймс Пол Маккартни», известнейшего телешоу 73-го года, и кинофильма «Рок-шоу» 80-й год. Ну и фрагменты из видеоклипов «Helen Wills», «Good Night Tonight», «Waterfalls», «Take It Away», «Tug of War». Премьера сокращенной версии документального фильма вот этого состоялась 29 августа. То есть она предваряла выход альбома на BBC 1 и 30 декабря того же года на канале BBC 2. То есть ребята вложились по полной, чтобы раскручивать вот этот альбом, супер-альбом, как они считали. И вот как вы думаете, столько было сил потрачено, столько рекламы, энергии, возможностей, коими обладал Пол Маккартни. Как вы думаете, альбом выстрелил или не выстрелил? Давайте послушаем самую мелодичную, самую красивую песню с этой пластинки. А ответ я вам скажу после нее.

Ну, вот такая традиционная для Пола Маккартни красота. Хотя здесь в создании этой красоты поучаствовал и Эрик Стюарт. Ну так вот, вопрос-то был, как вы думаете, такие трудозатраты по созданию и рекламе альбома оправдались или нет? Да, сторицей. 8-е место в Британии и 30-е в Америке. Вот так-то вот, дамы и господа, то, о чем я вам говорю уже не первую передачу. Интерес к битлам в середине 80-х сильно приугас, очень сильно. И вы помните, что, соответственно, Ринго Стар испытывал могучие трудности в раскрутке и рекламе своих альбомов, и Джордж Харрисон просто попытался выйти из этого удручающего шоу-бизнеса, потому что не хотел прогибаться под его законы, под его параметры, под его требования. Хотя в 87-м году, вы помните, был выпущен блистательный, совершенно феноменальный... В 87-м году, вы помните, был выпущен блистательный, совершенно феноменальный, классный Cloud 9 и очень коммерчески успешный. То есть публика готова была

Love Remains, которая у нас на очереди, она очень красивая и очень пробитловская. Что мне еще сильно импонирует в этом альбоме? Я вам сейчас покажу разворотку. Опять же, не поленюсь. Смотрите сами, прямо в камеру я вам показываю, как выглядит разворот альбома. То есть, то, что вы видите, вот эти пестрые картинки, это рисунки для звукорежиссера, для продюсера, на каждую песню расположение инструментов, расположение панорам, где должны быть голоса, где должны быть барабаны, где должны быть гитары, бас, как они должны располагаться, вот такие цветные рисунки, которые Пол Маккартни начертал для сведения альбома, для того, чтобы понимать, как должно выглядеть звуковое полотно каждой песни этой самой пластинки. Ну вот, чтобы далеко не ходить, да, у нас на очереди же Only Love Remains. Вот в этой песне Пол желал, чтобы, ну, вокал был по центру, чтобы синтетический бас, заметьте, здесь не живой бас будет играть, а синтезаторный бас был тоже по центру, и сам синтезатор тоже по центру. Соответственно, томы разведены по панорамам и так далее, и так далее. Маримбы синтезаторные тоже по панорамам. Вот куча синтяков Пол использовал при записи этой песни. Но и по приближению, вот что ближе, что дальше. То есть на переднем плане у нас должно звучать пианино. Оркестра тоже на переднем плане Маккартни отметил, чтобы как будто пианино за оркестром должно находиться, а все инструменты как бы сведены вот туда-назад. Малый барабан, римшот еще кроме малого барабана, это обод барабана, был записан поверх, то есть два удара, не только малый, но и обод. Вот, тамбурин по центру и гитары тоже разведенные по панорамам и бэк-вокалы тоже там вся. В общем, вся звуковая картинка разложена визуально, смотри не хочу, сличая с тем, что получилось. Давайте сличим, давайте посмотрим. Послушаем Only Love Remains. Очень красивый, очень рояльный, очень маккартневский трек.

Вот такой вот красивый, традиционный, привычный нам Маккартни. Возможно, на альбоме не хватало вот именно таких песен, красивых, традиционных, именно маккартневских, и на фоне жесткого звука, потому что просто жестких песен здесь навалом, а вот мелодичных песен, ну, буквально полторы штуки. Вот, может быть, этого людям и не хватало. Ну, так вот, переходим ко второй стороне пластинки, если ее перевернуть, да, и сразу же вот эта знаменитая «Press», сама заглавная песня, вроде, когда «Press to Play» и заглавная «Press». Для ее записи, вернее, для ее вот выпуска, для ее промоушена. Она, во-первых, выходила на 45-ке отдельно, конечно же, понятно. И был снят клип. Клип был снят следующим образом. Пол Маккартни в метро катается по двум линиям среди ничего не подозревающих обычных простых людей, которые смотрят и видят, что это сам Пол Маккартни сам в метро зашел. Для того, чтобы Пол пел синхронно, магнитофон с кассетой с записью песни был спрятан в сумку, сумка-рюкзак помощника оператора. Он стоял как бы позади Пола. Пол слышал таким образом свою собственную фонограмму и пытался попасть ротом в то, что он должен петь. Ну, видимо, в британской, в лондонской подземке нет такого грохота, как в нашей. Поэтому там слышно, что звучит из сумки. «Пресс», опять же, вот эта песня как 45-ка, она не имела большого успеха, вот такого хитообразного, как бы Пол хотел от нее. Ну и сам он говорил, что возможно, возможно, саунд середины 80-х, вот который он наделал на себя, так повлиял, что люди не стали раскупать ее. Может быть, слишком депрессивный, как ему показалось, текст у этой песни. Хотя, ну, Пол, ну, в общем, вряд ли может считаться таким уж прямо мощным текстовиком, чтобы своими какими-то около депрессивными строчками прямо вернуть в депрессию слушающих. Сомневаюсь. В общем, что-то здесь не срослось одно с другим. Мы вот сейчас послушаем эту самую «Пресс», ну и поймем, действительно ли песня была недостойна того, чтобы стать мегахитом.

Ну вот, в общем, публика-то не поддержала альбом своими покупками его. А вот критики очень одобрительно отнеслись к этому альбому Пола Маккартни. Видите, как изменилась ситуация через 10 лет, даже через 15 лет творческой деятельности Пола после Битловской. Если, например, альбом «Рэм» публика восприняла просто на ура, а критики его разносили в пух и прах, и так случалось со всеми дальнейшими многими пластинками Пола Маккартни, критики точили на него зуб, а публика голосовала покупками альбома, занимали все первые места в хит-парадах. А вот здесь наоборот. 8 место в Англии, 30 в Америке. Критики в восторге, публика не очень. Аналитики считают, что пластинка не пошло на пользу то, что она пролежала полгода, вот то, что Capital так вот удерживала и удерживала и удерживала ее выход. Если бы, отмечают они, пластинка вышла в 85-м году, она более бы попала в, как бы, точку, в десятку к тому саунду, который востребован был у публики. Ну, кстати, Гера пишет, что напоминает Дэвида Боуи. Да, напоминает Дэвида Боуи по саунду образца 85-го года. Знаменитая пластинка Боуи, но только 85-го, а не 86-го года. В середине 80-х стиль менялся очень быстро, музыка менялась очень быстро. Год прозябания мог завершиться печально. И это понимали, кстати, вот все битлы. И Пол, то, что коммерчески альбом Press to Play, как, ну не то, что провалился, а не оказался супер удачлив, Пол потом 2 года мучительно подбирал ключи к тому, чтобы выпустить коммерчески сильную пластинку. Об этом в дальнейшем будет, конечно, подробный рассказ о совместной работе Пола с Элвисом Костелло, о двух замечательнейших альбомах, последовавших за этим. И вы помните, уже пару лет назад, наверное, прошло с тех пор, как я выпустил эту передачу, о невыпущенном альбоме Пола Маккартни, назовем его как бы Return to Pepperland. Найдите в подкастах и послушайте эту пластинку 87-го года, которая была записана. Ну, песни были записаны и могли бы быть скомпилированы вот таким вот образом, но не были выпущены Полом Маккартни, не были, потому что продюсеры Capital сказали: «Нет, Пол, давай не будем рисковать, мы уже с Press to Play нажглись». Ну, так и вот, вот нам говорят, что пластинка, да, альбом вышел 25 августа 86 года в Соединенных Штатах и 1 сентября 86 года в Великобритании. И, соответственно... Фотографию я вам уже показывал. Конкретика такова, что сделал ее фотограф Джордж Харрелл, настоящий вот этой камеры 30-х годов. Небывалая была, как я уже сказал, раскрутка этого альбома. И видео, промо-ролики, и реклама, и вот все-все-все-все. И тем не менее, этот альбом, нам говорят, где же это написано-то, господи ты боже мой, про то, что он оказался, ладно, найду, прочту, каждый раз, когда нужно найти нужную информацию, она куда-то от меня убегает, злит меня это несказанно. Так, ну и ладно, и бог с ним. Слушаем дальше. Не хочет информации ко мне идти, и не нужна она такая. Мы пренебрежем ее. Следующая песня «Pretty Little Head». Помните, я вам говорил, что Пол спрятал в альбоме всякие вот такие битловские кивки, намеки. И вот песня «Pretty Little Head», «Pretty Little Head», там есть цитата из «She's Living Home». И вообще эта песня как бы продолжение «She's Living Home». Было снято видео на эту песню про девушку, которая уходит из родительского дома, потому что родители ссорятся. Там скандалы, громы, молнии. Она уже юная, такая, более чем подросток. Она не может все это слушать. И она убегает в большой город из провинции. Ну а там, конечно, опасности, соблазны и прочая дрянь. И вот большой Пол Маккартни, как бы такой гигантский Гулливер, он ее оберегает от всяких неприятностей, которые могут с ней случиться. Сдувает всякую шваль, мусор, наркотики, всяких хулиганов, отдувает от нее вот просто так, и все это разлетается. А девушка остается цела, невредима и здорова. Вот такая песня.

Нашел я, пока звучала песня, ту информацию, которая от меня все ускользала. А всего-то информация была, что альбом Press to Play побил все отрицательные коммерческие показатели, предыдущие для продажи альбома Пола Маккартни. Для него, конечно, удар по его самолюбию был огромный. Ну, представляете, 8 и 30 место в Америке. Ну, это просто никуда не годилось. Для Пола это был, ну, просто ужас. А тем более-то после того, что Tug of War первое место, Pipes of Peace первое место. Вот, начиная с Give My Regards, все пошло не так, как хотелось Полу. Давайте же без остановки послушаем 8-й трек с альбома Press to Play.

0: Apple.
1: Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
1: Блюз на Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.